0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
2: Пока-пока, котики, моя пармотики. Я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике. Надо подкрепиться, жука-жука, пиццу.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Новинка на Джем ФМ.
1: Акмаль, любовная.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Белоруссия продолжит оставаться партнером России и будет выполнять свои обязательства по поставкам товаров и топлива, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Заявление прозвучало на пятничной встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Глава российского правительства отметил, что страны ведут много совместных проектов, в первую очередь в сфере промышленной кооперации. Также на повестке остаются вопросы, связанные с цифровизацией и электроникой, в том числе признанием электронной цифровой подписи. Очередь на заправку в Академическом вечером в пятницу регулировали сотрудники ДПС. Жители микрорайона жаловались на заблокированный перекресток Сахарова-Рябинина уже с 3 часов дня. Инспекторы следили, чтобы водители из очереди на заправку не перекрывали проезд машинам по улице Рябинина. По данным интерактивных карт, пробка в направлении АЗС по проспекту Сахарова вечером в пятницу стояла дальше, чем за квартал, и начиналась от Преображенского парка. Сад дружбы народов появится в Екатеринбурге. Его высадят участники международного фестиваля молодежи. Зеленую зону планируют создавать на территории кампуса Уральского федерального университета. Об этом пишет КП «Екатеринбург» со ссылкой на пресс-службу Свердловского правительства. Мероприятие позволит сохранить память о масштабном фестивале, который Екатеринбург будет принимать с 11 по 17 сентября. Чечня, Калмыкия и Краснодарский край стали самыми некурящими регионами России. Результаты исследования опубликовал Минздрав. Доля курящих в Чечне составила всего 37%. В Калмыкии курят около 1,5%, а на Кубани меньше 4,5%, пишет РИА Новости. Какие регионы при этом являются антилидерами по потреблению табака в России, в публикации не уточняется. Большинство россиян доверяют советам искусственного интеллекта. Так заявили 92% пользователей нейросетей. Данные, полученные от искусственного интеллекта, абоненты называют крайне полезными. Высокий показатель лояльности к ответам ИИ эксперты оценивают как огромный кредит доверия. Из данных опроса также следует, что россияне начинают воспринимать нейросеть как безопасную среду, полностью лишенную человеческого осуждения. 55% из них считают нейросети более комфортным собеседником, чем даже человека. Официальный доллар на выходные понедельник 85.60, евро 99.68.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На сегодня суббота, 29 августа. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер запада от 2 до 7 метров в секунду. В течение дня 8-12 выше нуля. Также сегодня в Реже, Краснорин, Ревде тоже переменная. Возможен дождь до +12.

Всем привет, Наджем FM Гороскоп на сегодня, суббота, 29 августа. Овен, день подарит повод гордиться собой. Телец, смена привычной обстановки пойдет на пользу. Близнецы, предстоящая встреча принесет тебе интересные идеи. Рак, отличный день для экспериментов со стилем и внешностью. Лев, сегодня тебе захочется внимания со стороны близких людей. Дева, посмотри на привычные дела по-новому. Весы, постарайся не откладывать важный разговор. Скорпион, не позволяй прошлому влиять на твои решения. Стрелец, сохраняй спокойствие в спорных ситуациях. Козерог, не бойся попросить о поддержке, если чувствуешь, что не справишься. Водолей, день подходит для того, чтобы сказать «нет» тому, кто тебе не подходит. Рыбы, новое увлечение изменит твои взгляды.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Новости на Джем ФМ.
1: Доброе утро. Режим ракетной опасности объявляли рано утром в Свердловской области. Отменили около 9 утра. Губернатор Денис Паслер в своем канале на платформе Макс предупреждал о возможных перебоях со связью и мобильным интернетом, пишет Федерал Пресс. И напоминает алгоритм действий на случай опасности. В частности, в помещении нужно найти комнату без окон, не пользоваться лифтами. Сегодня рано утром режим ракетной опасности вводили в ряде регионов. Между тем, дроны ВСУ атаковали склад «Озон». В Ростовской области произошел пожар. Приостановлена работа этого логистического центра. Экстренные службы осматривают территорию. Еще один склад «Озон» под Ростовом приостановил работу из соображений безопасности. Сотрудники были эвакуированы, пострадавших нет. Небольшое возгорание быстро потушили, сообщил Marketplace в своем телеграм-канале. Автомобилисты Екатеринбурга всю ночь провели в очередях на АЗС в надежде заправиться. Так водители ночевали в пробке на заправке «Газпрома» на улице Московской. Сейчас топлива там нет, но очередь стоит. Люди надеются на то, что приедет бензовоз, пишет портал ТВ-грам. Поздно вечером и ночью водители простояли в пробке на АЗС «Газпрома» на «Космонавтов». 4 часа почти от Артинской. Многие уехали без бензина, он кончился примерно в 2 часа ночи. В 3 часа ночи огромная пробка была на заправке «Газпрома» на улице Бебеля. Сейчас автомобилисты стоят в очереди на год. На АЗС «Башнефти», пишут горожане. Этой ночью, как и в ночь на пятницу, пробки были и на заправках, где бензин стоит 90 рублей и выше за литр. Свердловский областной суд накануне отменил регистрацию регионального списка партии «Яблоко» на выборах в Заксобрание. Иск подавали представители партии ЛДПР. В поддержку этого обращения выступили прокуратура и избирком, пишет агентство ИАН. Как только решение суда вступит в силу, избирательная комиссия Свердловской области вычеркнет «Яблоко» из бюллетеней. Футбольный «Урал» сегодня сразится на выезде с тульским «Арсеналом». После 7 матчей на счету екатеринбуржцев 4 победы, 2 ничьи, 1 поражение. У «Урала» 14 очков, 4 место в турнирной таблице. «Арсенал» после 8 игр набрал 11 очков, находится на 9-й строчке. Начало матча в Туле в 19:00 по времени Екатеринбурга. Игру бесплатно покажет «Кинопоиск». Официальный доллар 85,60, евро 99 рублей 68 копеек.
0: Прогноз погоды на Джем ФМ.
2: На сегодня суббота, 29 августа. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер запада 2 до 7 метров в секунду. Но в течение дня 8-12 тепла. Также сегодня в Первоуральске при Тулинской Асбесте тоже переменная. Возможен дождь до плюс 12.

0: Реклама. Изжога, боли в животе, тяжесть в желудке – это могут быть признаки серьезных заболеваний. При симптомах пройдите обследование.
1: Комплексная диагностика желудка и кишечника в многопрофильной клинике «Парацельс» на Викулова, 33, корпус 2. ФГДС и колоноскопия во сне в комфорте и на современном экспертном оборудовании. Консультация гастроэнтеролога в день обследования.
0: Выбирайте многопрофильную клинику «Парацельс». Телефон в Екатеринбурге 272-0303.
1: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
2: Жиши пиши с буквой «И», ща-ща с буквой «А». А креативные букеты на 1 сентября заказывай на сайте вбукете.рф. В преддверии Дня знаний эксклюзивное предложение. Оригинальные букеты со школьной атрибутикой для неотразимых школьников и их родителей. Есть круглосуточная доставка и круглосуточные магазины. Заходите на сайт вбукете.рф или звоните 20 22 106. ИП Куртаев Сергей Юрьевич, УГРН 318 665 8000 3848.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
4: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
3: Теперь я живу проще, ведь есть автомиг, газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
4: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
5: Автомиг. Круглосуточно. 222-2-222.
2: Одрел Групп. Угрен 110 665 801 36 81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: И снова музыка. Прямо сейчас.
7: 102.5. Джим ФМ.

0: www.radiojamfm.ru.
1: Читаю на заборе: приехали диджеи, играю специально для продвинутых парней.

0: О проведении мобилизации в России нет. Уже несколько ночей автомобилисты Екатеринбурга проводят в очередях на заправках, пишет Ядин. Между тем, с приходом осени спрос на горючее в целом по России должен пойти на спад. Об этом рассказал замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. При этом отметил, что в крупных городах, куда жители возвращаются из отпусков, потребление топлива, наоборот, вырастет. Необходимо корректировать логистические схемы. По его словам, корень проблемы в сбоях на производстве. Ряд нефтезаводов ушел на внеплановый ремонт. Срок ожидания процедуры ЭКО в Свердловской области сокращен с 1,5 лет до 1 месяца, сообщили в департаменте информполитики региона. За последние годы число свердловчанок, состоящих на учете у медиков из-за бесплодия, сократилось вдвое – до 1160 человек. Сроки процедуры удалось сократить за счет увеличения квот, а также кабинетов бесплодного брака. Специалисты проводят полный комплекс диагностических исследований, подготовку к программе ЭКО в рамках ОМС, рассказал исполняющий обязанности главврача Центра охраны здоровья матери и ребенка Александра Павлова. С начала года медики провели 1886 процедур ЭКО, отмечает «Комсомольская правда». Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений будет молиться о снижении ставки Центробанка и улучшении условий ипотеки. По его словам, главная молитва, которую Христос дал своим ученикам – «Отче наш», а в ней сказано «надо просить хлеб насущный», а это в том числе ставка Центробанка и финансовое благополучие страны, сообщает ОТВ. 11 сентября в Екатеринбург привезут мощи святого Спиридона Тримифутского. Митрополит Евгений будет совершать молебны ему с 11 по 13 сентября. Он добавил, что пока можно уповать только на чудо, чтобы ситуация поменялась. У святого Симеона просят в том числе помощи в материальных вопросах. В сети обсуждают фотографию зарядки электрокара с 6-го этажа высотки в Москве. Житель одного из домов заряжает свой автомобиль с помощью удлинителя, протянутого по стене дома. При этом соседи опасаются того, что может возникнуть короткое замыкание и пожар рядом с другими припаркованными машинами. Владелец уверяет, что провод хорошо защищен. Между тем, эксперты говорят, что бытовой способ зарядки электрокара не заменит полноценную станцию защиты от перегрузок. Официальный доллар 85.60, евро 99.68.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: На сегодня суббота, 29 августа. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер запада от 2 до 7 метров в секунду. В течение дня 8-12 выше нуля. Также сегодня в Реже, Краснорин, Ревде тоже переменная. Возможен дождь до плюс 12.

0: Реклама.
1: Мама, а тетрадки уже приехали?
2: Пока нет. Доставка задерживается.
1: А рюкзак?
2: Еще в пути.
1: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
3: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
0: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
4: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Угран 106-784-754-56-55.
5: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
7: Джем ФМ.
5: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.
8: Джем ФМ.

0: спросят, что слушаете, скажи Jam FM.
1: Что слушаете?
0: Jam. Jam FM.
2: Jam FM.
3: Jam.
4: Jam.
2: Jam.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.
2: Ты живешь будто

0: Реклама. У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт, идем в Петрович.
1: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТ Петрович, Санкт-Петербург. Угрозы 106-784-754-56-55.
2: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
3: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
2: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
4: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

Всем привет, Наджа, МФМ Гороскоп на сегодня, суббота, 29 августа. Овен, день подарит повод гордиться собой. Телец, смена привычной обстановки пойдет на пользу. Близнецы, предстоящая встреча принесет тебе интересные идеи. Рак, отличный день для экспериментов со стилем и внешностью. Лев, сегодня тебе захочется внимания со стороны близких людей. Дева, посмотри на привычные дела по-новому. Весы, постарайся не откладывать важный разговор. Скорпион, не позволяй прошлому влиять на твои решения. Стрелец, сохраняй спокойствие в спорных ситуациях. Козерог, не бойся попросить о поддержке, если чувствуешь, что не справишься. Водолей, день подходит для того, чтобы сказать «нет» тому, кто тебе не подходит. Рыбы, новое увлечение изменит твои взгляды.

0: Новости на Джем ФМ.
1: Добрый день. 313 украинских беспилотников были сбиты за ночь над регионами России, сообщили в Минобороны. В Ростовской области есть пострадавшие. В Ростове-на-Дону госпитализированы 4 человека, 2 взрослых и 2 детей. Один ребенок находится в тяжелом состоянии, об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. В одном из районов города обломками дрона повреждены 2 многоквартирных дома. Жильцов эвакуировали, развернут временный пункт размещения. Еще 3 человека обратились за медпомощью в Оксайском районе Ростовской области. Ранее сообщалось, что в Ростовской области из-за атаки дрона загорелся склад «Озон». Пожар быстро потушили, пострадавших нет. Между тем, в Свердловской области сегодня утром объявляли режим ракетной опасности. Ответственные службы и ведомства принимали все необходимые меры, сообщал в соцсетях губернатор Паслер. Свердловчан предупреждали о возможных перебоях со связью и мобильным интернетом. Также ракетная опасность объявлялась в соседней Челябинской области. 7 россиян числятся пропавшими без вести после наводнения в Непале, вызванного сходом оползня из-за таяния ледников в Тибете. 2 российских туристов ранее спасли в зоне бедствия. Данные приводит пресс-служба управления по туризму Непала в сети X. Всего пропавшими без вести объявлены 667 человек, из них 127 – это граждане Непала. Спасение и эвакуация пострадавших продолжаются силами местных властей и спасателей, а также гидов и турагентств. По последним данным, в Непале и Китае погибли из-за стихийного бедствия более 540 человек, пишет РИА Новости.

0: себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: На Jam FM.
2: Музыка и хорошее настроение.
1: На Jam FM.
2: На Jam FM.

0: будни вечером на Jam FM мы добавляем драйва. И у нас Jam без правил.
1: Сейчас яркие моменты вечернего шоу Jam без правил.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Продолжаем обсуждать тему, которая нас сегодня объединяет. Как ты миришься со своими друзьями и близкими? Вот несколько вариантов нам написали. Айгуль говорит: добрый день, я просто не говорю им то, что они не хотят слышать. А я знаю, что они не хотят слышать. Ты хитрюга, но зато ты чувствуешь людей. Это прикольно. Обожаю.
3: Вот Ирина пишет: я мирюсь с близкими с фразы: ну все, хватит, а то я плачу, у меня потекли дорогие ресницы.
2: А ресницы как могут течь, ресницы?
3: Ну, может быть, у нее какое-то, не знаю, вот эти вот окрашивания какие-то есть химические, я не знаю, накладные реснички, как-то тоже портятся из-за слез.
2: А, я просто не понял, как там они текут. Я думал, тушь может потечь, а ресницы...
3: Ну, может быть, тушь дорогая, тушь, просто да, поэтому и ресницы,
2: наверное,
3: дорогие.
2: Наверное, про тушь. Хорошо, что выяснили, что не ресницы у нее текут, а, потому что надо все-таки найти специалиста по этому вопросу. Светлана нам говорит: добрый день, город и любимое радио. У меня нет совершенно никакого желания с кем-то ссориться, и всем своим близким прямо заявляю: если я что-то доказываю и спорю, это не значит, что я ссорюсь. Вообще согласен на 100%, потому что иногда бывает, эмоциональный фон заскакивает не в ту какую-то степь, но все стали слишком ранимы. Ну что делать, Светлан? Живем, терпим, миримся.
3: У каждого свои эмоции, каждый имеет право на эти эмоции. Все равно. Вот Юля нам пишет: купила путевку в Таиланд, поэтому с мужем примирилась на всю жизнь. И такая дальше ниже пишет: конечно же, за его счет.
2: Согласен, объективно, да, если у вас есть какая-то...
3: Юля, ты умничка вообще.
2: Пилюля, то тогда вы можете ее, ну, собственно, проглотить, и она действительно вам поможет.
1: Джем без правил. Встреча, которую нельзя пропустить.
0: По будням с 5 вечера на Jam FM.

0: ответственность для нарушителей, находящихся за рубежом, и ограничивающая деятельность иноагентов. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, количество статей КУАП, по которым можно привлечь лиц, совершающих правонарушения против России из-за границы, выросло до 15. Идет речь, в частности, о публичных призывах к нарушению территориальной целостности страны, призывах к санкциям и дискредитации вооруженных сил России. Кроме того, с сентября вводится запрет на распространение социальной рекламы на ресурсах, подконтрольных иноагентам, пишет «Москва-24». Между тем, с 1 сентября в России запретят пользоваться мобильными телефонами на уроках в школах. В силу вступает соответствующий приказ Минпросвещения. В документе говорится о том, что обучающийся обязан не использовать гаджеты во время учебных занятий и при освоении общеобразовательных программ. Исключениями являются экстренные случаи или ситуации, когда есть угроза жизни и здоровью обучающихся и работников школы, пишет агентство ТАСС, ссылаясь на министра просвещения Сергея Кравцова. То, как школьники будут пользоваться гаджетами на переменах, каждая школа будет регулировать самостоятельно. Свердловский областной суд отменил регистрацию регионального списка партии «Яблоко» на выборах в Заксобрание. Иск подавали представители партии ЛДПР. В поддержку этого обращения выступили прокуратура и избирком, пишет агентство ИАН. Как только решение суда вступит в силу, избирательная комиссия Свердловской области вычеркнет «Яблоко» из бюллетеней. Напомню, 10 августа Верховный суд России отменил регистрацию партии «Яблоко» на выборах в Госдуму. Иск подала партия «Родина», указав в нем, что «Яблоко» превышает лимит финансирования избирательной кампании, нарушает агитацию и даже имеет признаки экстремизма. В сентябре в Екатеринбурге пройдет 8-й открытый театральный фестиваль моноспектаклей и дуэтов «Свой». В афише 13 спектаклей из разных городов России и Еревана. В этом году на конкурс работы не принимались. Будут показаны знаковые спектакли разных лет и несколько премьерных постановок. С 22 по 27 сентября они пройдут на нескольких площадках, в том числе на сценах театра «Кукол», «Коляда театра», «Провинциальных танцев», «ЦСД» и впервые в Доме офицеров, куда на время ремонта переехал организатор фестиваля «Камерный театр». Откроется фестиваль 23 сентября в театре «Кукол» спектаклем «Петрополь. Часть первая. Шинель» Саровского драмтеатра, который получил гран-при фестиваля «Свой» в 2025 году. Футбольный «Урал» сегодня сразится на выезде с тульским «Арсеналом». После 7 матчей на счету екатеринбуржцев 4 победы, 2 ничьи и 1 поражение. У «Урала» 14 очков, 4 место в турнирной таблице. «Арсенал» после 8 игр набрал 11 очков, находится на 9-й строчке. Начало матча в Туле в 19:00 по времени Екатеринбурга. Игру бесплатно покажет «Кинопоиск». Официальный доллар на выходные 85.60, евро 99.68.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: На завтра, воскресенье, 30 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали облачную погоду. Возможен дождь, ветер северо-запада от 2 до 7 метров в секунду. Предстоящей ночью до +6, завтра днем 9-12, выше нуля.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя.

0: Реклама.
1: Мама, а тетрадки уже приехали?
2: Пока нет. Доставка задерживается.
1: А рюкзак?
2: Еще в пути.
1: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
3: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
4: Новое-новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь...

0: задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
4: Застройщик ОСЗ ЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика клеверпарк.лайф. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Новости на Джем ФМ.
1: Добрый день. В Севастополе вновь есть жертвы после атаки ВСУ. Во дворе своего частного дома погиб мужчина, а еще 3 человека пострадали. Об этом сообщил сегодня губернатор региона Михаил Развожаев. Пострадавшие получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения средней степени тяжести. Повреждены 8 частных домов. Над регионом были сбиты 26 беспилотников. Всего над регионами России были сбиты 313 украинских дронов. Об этом сообщили Минобороны. Есть пострадавшие в Ростовской области. В Ростове-на-Дону госпитализировано 4 человека, 2 взрослых и 2 детей. Также получили травмы 3 жителей одного из районов. Повреждены 2 многоквартирных дома в Ростове-на-Дону, а также склад «Озон» в Ростовской области.

0: Это подозреваемого пожилой, полный, седой мужчина, одет в черную куртку и черные штаны. При нападении он потерял очки, пишет Е1, ссылаясь на очевидцев. Напавшего ищут сотрудники угрозыска. Сегодня на место происшествия повторно выехал наряд полиции, сообщил глава пресс-службы МВД области Валерий Горелых. Теплая погода еще вернется на Средний Урал, обещает сайт Росгидромета. До понедельника включительно сохранится холодная погода, по ночам от 3 до 6 градусов тепла, днем от 8 до 14. Небольшие дожди ожидаются каждый день до среды. В середине недели небо прояснится, температура существенно повысится. В среду днем Росгидромет обещает в Екатеринбурге плюс 18, в четверг днем до плюс 23. Конец недели также будет теплым, но в пятницу в прогнозах дождь. Минувшей ночью температура на Среднем Урале опускалась до 0 градусов. Накануне среднесуточная температура в Екатеринбурге впервые с 13 мая оказалась ниже плюс 10. Это на 4,7 градуса ниже нормы, пишет телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге, сообщает «Новый день». Сегодня православные верующие отмечают церковный праздник «Спас нерукотворный». По преданию, Христос умылся и вытер лицо тканью, на которой отпечатался его лик. Спас, обладающий чудодейственным свойством, пишет «Новый день». В народной традиции праздник называется «Ореховый» или «Хлебный спас» и связан со сбором урожая. К этому времени начиналась уборка хлебов с полей, в лесах собирали лесной орех. По народным приметам, погода в этот день предсказывала будущую осень. Если день солнечный, осень будет сухой и долгой, дождливый день обещает сырую осень и снежную зиму. Официальный доллар 85,60, евро 99,68.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: На завтра, воскресенье, 30 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали облачную погоду, возможен дождь, ветер северо-запада от 2 до 7 метров в секунду, предстоящей ночью до плюс 6, завтра днем 9-12, выше нуля.

0: Каждое утро по будням на Jam FM мы начинаем утреннюю джемнастику.
1: Сейчас вспоминаем самые яркие моменты джемнастики.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Продолжаем сборы в школу, в прямом смысле слова. Да, у нас тема сегодня такая, что самое легкое и самое сложное в подготовке к школе. Почитаем сообщения, огромное количество, и многие сейчас узнают себя. Что нам пишет, Рит?
3: Вероника пишет, у нас в этом году интереснее. Школа закончилась, 9 класс, дочь поступила на первый курс в колледж Екатеринбурга, а Вероника, она из Полевского. Общагу нам не дали, и последнюю неделю приходит мысль в голову, что рано утром не только дочь будет вставать, чтобы добраться до Екатеринбурга, но и я. Так, на минуточку, автобус на 5 утра.
2: Опа.
3: Ох, скоро будет нам весело. Самое сложное – построить новый режим. Самое легкое – это не нужно покупать блузки и юбки.
2: Построить новый режим в 5 утра, ну это прям
3: подвиг. Это жестко.
2: Подвиг.
3: Это в 4 вставать как минимум, а еще это девочке нужно собраться быть, да, красоточкой.
2: Свет пишет, доброе утро, посмотрим на сборы в школу с другой стороны. Учителя тоже каждый год собираются в школу. Света, видимо, работает учителем. Самое легкое сейчас собрать необходимую канцелярию, методическую литературу и деловые наряды для удачного, интересного и уютного учебного года. А вот с чем всегда возникает загвоздка, это с выбором подарочков, стимуляторов для моих маленьких учеников. Каждый год думаю, чем их удивить и обрадовать. Такое разнообразие готовых, но вот собранные своими руками заряжают ребят, как всегда, лучше. Кстати, учителя же тоже собираются, действительно.
3: Да.
2: Им тоже нужны наряды.
3: Им тоже тяжело.
2: Им тоже нужны наглядные.
3: Судя по сообщению Светланы.
2: Ну, да, и морально тоже. Особенно вот первый класс, они же первый раз вообще знакомятся. Это ж такие сорванцы.
3: Их нужно адаптировать еще.
2: Их, да, подружить там все. У всех же там... Почитаем, что еще.
3: Аня написала, самая сложная гонка по торговым центрам в поисках подходящего гардероба. На минуточку, сын в кулинарном техникуме, третий курс, а дочка в 5 класс пойдет. А я еще председатель родительского комитета.
2: Председатель родительского комитета.
3: Да, ну представляешь, что там, какой разрыв в чатах происходит.
2: Хочу им сказать огромное спасибо председателям родительского комитета, вообще родительским комитетам, потому что им всегда только шишки достаются.
3: Да.
2: Что бы они ни предложили, всегда найдется тот, кто воспринимает в штыки. Сколько бы там чего-то надо купить, забрать или куда-нибудь поехать, кто-то есть, кто против. 100-500 причин тебе назовет. Поэтому родительский комитет, вы самые крутые, правда.
3: Да, на мы вас, с вами.
2: На вас держится класс и школа.
1: Просыпайся и заряжайся вместе с нами.
0: Твое бодрое утро – это утренняя джемнастика на Jam FM.
4: Реклама. Жиши, пиши с буквой И, ща-ща с буквой А. А креативные букеты на 1 сентября заказывай на сайте в букете.рф. В преддверии Дня знаний эксклюзивное предложение. Оригинальные букеты со школьной атрибутикой для неотразимых школьников и их родителей. Есть круглосуточная доставка и круглосуточные магазины. Заходите на сайт в букете.рф или звоните 20 22 106. ИП Каутаев Сергей Юрьевич, УГРН 318-665-8308-48.
5: Беспокоят отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
6: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-флебологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
5: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
7: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали? Ха,
8: как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
7: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
8: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
9: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
10: «Одрейл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.
0: 102.5. Jam FM.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Block.
1: Если рядом умная колонка,
2: ага.
1: Скажи, включи Jam FM.
0: Включаю Jam FM.
1: Да-да, Jam FM.

0: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
1: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
2: Мама, а тетрадки уже приехали?
3: Пока нет. Доставка задерживается.
2: А рюкзак?
3: Еще в пути.
2: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
4: Читай-город.

0: новости на Jam FM.
1: Добрый день. 6 тысяч бюджетных мест остались пустыми в российских вузах после завершения основного этапа зачисления, пишет сегодня газета «Коммерсант». Больше всего недостача на педагогических специальностях, на которые был объявлен дополнительный набор. В основном дефицит абитуриентов затронул региональные университеты, которые переоценили свою привлекательность для поступающих. В Минобрнауке подчеркивают, что дополнительный набор является стандартной процедурой и не влечет за собой санкции. Эксперты считают, что 1,3% незаполненных мест в вузах от общего числа – не критичный показатель. Посольство России в Непале просит родных россиян, которые не вышли на связь после наводнения, направить официальные обращения о поиске. В заявлении дипмиссии отмечено, что по одному гражданину, который числится пропавшим, таких обращений вовсе не поступало. Еще о двоих пропавших заявили друзья и знакомые. По последним данным, почти 2500 человек, в том числе 213 иностранных туристов, числятся пропавшими без вести. В списке пропавших – 7 россиян. Основные туристические центры Непала тем временем стихия не затронула. Об этом сообщали ранее в АТОР, Ассоциации туроператоров России. В Екатеринбурге закроются гипермаркеты «Окей». Они прекратят работу в конце сентября. Потом на их месте появятся магазины другой крупной сети «Лента». Ранее этот ритейлер выкупил бизнес-конкурента. В Екатеринбурге есть 3 гипермаркета «Окей» в ТРЦ «Радуга Парк», а также на улицах Академика Шварца и Бабушкина. В них уже меняют расположение отделов и выкладку товаров, отмечает Ядин. Ради ребрендинга все 3 торговые точки в Екатеринбурге закроют примерно на 10 дней в конце сентября, затем гипермаркеты откроются под новой вывеской. В День знаний погода в Свердловской области ожидается без существенных осадков. Об этом рассказали в Уралгидромете. Во вторник, 1 сентября, ожидается кратковременное воздействие гребня повышенного атмосферного давления. Небольшой дождь вероятен лишь кое-где на западе области во второй половине дня. Температура воздуха утром составит от 4 до 7 градусов, в середине дня от 9 до 13. Уже со 2 сентября холода начнут уходить из региона. К нам приблизится теплый атмосферный фронт с европейской территории России, пишет «Комсомольская правда». Футбольный «Урал» сегодня сразится на выезде с тульским «Арсеналом». Начало матча в Туле в 19:00 по времени Екатеринбурга. После 7 игр на счету «Урала» 4 победы, 2 ничьи и 1 поражение. У «Урала» 14 очков и 4 место в турнирной таблице. У «Арсенала» после 8 игр 11 очков, 9 место. Игру бесплатно покажет «Кинопоиск». Напомню также, что в пятницу, 28 августа, екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» в Москве разгромил команду «Шанхайские драконы» со счетом 6:0. В рамках предсезонного хоккейного турнира «Кубок мэра Москвы», пишет РИА Новости. Официальный доллар 85.60, евро 99.68.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На завтра, воскресенье, 30 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали облачную погоду, возможен дождь, ветер северо-запада от 2 до 7 метров в секунду, предстоящей ночью до +6, завтра днем 9-12, выше нуля.

0: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт. Идем в Петрович.
1: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТ Петрович, Санкт-Петербург. Угол 106-784-754-56-55.
2: Каждому ребенку жизненно необходимы крепкие и любящие объятия родителей. Где и когда угодно. За исключением любой поездки на автомобиле. Проявите заботу о малыше. Перевозите его в автомобиле только в сертифицированном удерживающем устройстве. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

0: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
1: Застройщик ОСЖК Клевер Парк. Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры, указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика cleverpark.life. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
4: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Новости на Джем ФМ.
1: Добрый день. С начала года в Екатеринбурге произошло 86 ДТП с участием детей. В них пострадали 90 несовершеннолетних в возрасте до 16 лет. При этом один ребенок погиб. Такую статистику привели в администрации города. Больше всего автоаварий произошло с участием детей-пешеходов. 51, в том числе 18 на зебрах. 12 дорожных происшествий случилось с участием детей на велосипедах, пишет «Комсомольская правда» Екатеринбург. Между тем, в минувшую пятницу за один день в Екатеринбурге попали под машины двое детей в разных местах в городе. Оба ребенка нарушили правила дорожного движения, сообщили в облгаи. Утром на улице Индустрии 14-летний подросток переходил дорогу в неположенном месте слева направо по ходу движения машин и попал под автомобиль «Форд». Вечером в пятницу на улице Шевченко 11-летний ребенок пошел по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора и попал под автомобиль «Лада Ларгус». Обоих детей увезли в 9-ю детскую больницу, но их родители завели дела за нарушение ПДД. Водителя «Ларгуса» наказали за отсутствие полиса ОСАГО и невыставленный знак аварийной остановки после ДТП, пишет АИФ «Урал». Денис Паслер обсудил с жителями Кушева итоги восстановления города. Губернатор во время рабочей поездки осмотрел отремонтированные дома и пообщался с кушвинцами. После урагана были восстановлены крыши 168 частных домов и 9 многоквартирных. Жильцам выплатили положенные компенсации. Горожане, чье жилье признано не

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.
3: Если хочешь танцевать,

0: Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
4: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
2: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мама, тетрадки уже приехали?
6: Пока нет. Доставка задерживается.
5: А рюкзак?
6: Еще в пути.
5: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в «Читай город». Там все и сразу, и подарки.
7: «Читай город».

0: Свежие хиты и хорошее настроение.
1: Джем FM.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: будни вечером на Jam FM мы добавляем драйва. И у нас Jam без правил.
1: Сейчас яркие моменты вечернего шоу Jam без правил.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Пришло время для нейродичи. У нас есть вопрос, который объединяет. Сегодня, мне кажется, ну просто актуальнее невозможно было найти. Значит, вопрос звучит следующим образом. Как заправить машину при жуткой пробке на заправку? И вот вам несколько вариантов. Вот это еще очень круто. Притвориться электромобилем. Как вот ты можешь, если ты едешь в таком-нибудь крузаке, и ты такой, не-не, у меня электромобиль, конечно. И суть в том, что вы просто как будто бы ищете розетку, а потом, соответственно, заправляетесь в моменте. Также есть использовать биту, как волшебную палку ГИБДД. Наденьте жилеточку. Вообще, она у каждого из нас должна быть в автомобиле. В случае там ДТП или каких-то происшествий, мы всегда нужно их надеть. И вот тем самым вы как будто бы сигнализируете, что вы как будто инспектор, и вот эту машину надо пропустить. Значит, есть еще момент о том, что бензин за стендап. Как это происходит? Вы едете на своем кроссовере, не знаю, мини-купере, не имеет значения, и встаете на крышу и достаете микрофон, не знаю, откуда это вообще может появиться в, в вашей машине, хотя если вы на Лисян, быть может, у вас в целом караоке там и так установлено. И вы достаете микрофон и начинаете шутить шутки, и приглашаете всех людей в этом, соответственно, поучаствовать. Мне кажется, что если вы, не доберетесь до заправки и колонки, то как минимум шикарно проведете время, потому что я недавно тоже видел новостную сводку, что девочки, когда стояли в очереди на заправку,
3: пили
2: они устроили
3: жаркие...
2: Нет, они устроили жаркие танцы в машине и, короче, делали какие-то проходки. Ну, может, ты другую какую-то смотрела. И было очень прикольно. Все люди их снимали, все люди их выкладывали. Это прикольно, да. Не забывайте, что даже в таких ситуациях всегда нужно оставаться человеком. Решил по этому поводу сегодня действительно пошутить. Давайте посмеемся, и оно сделает нашу жизнь с вами чуточку, чуточку хотя бы легче.
1: Джем без правил. Встреча, которую нельзя пропустить.
0: По будням с 5 вечера на Jam FM.
4: Это Jam FM.

0: спать.
1: Джем ФМ.
2: Утром.
1: Джем ФМ.
2: Днем.
1: Джем ФМ.
2: Вечером.
1: Джем ФМ.
2: Ночью.
1: Всегда Джем ФМ.

0: Новости на Jam.fm.
1: Добрый вечер. По уточненным данным, пропавшими без вести после наводнения на китайско-непальской границе числятся 8 россиян. Об этом сообщили в посольстве России в КНР. Власти Китая организовали эвакуацию иностранцев из районов Тибета, где сошел сель. Границу пересекли трое россиян, отметили в дипмиссии. Напомню, внезапное наводнение на севере Непала в приграничном с Китаем округе произошло 26 августа. 27 числа Управление по туризму Непала сообщило о том, что число иностранных туристов с спасенных после наводнения выросло до 31 человека. Среди них двое россиян. Серьезное ДТП случилось в Екатеринбурге на улице Степана Разина. Перевернулась машина скорой помощи. По словам очевидцев, скорее всего, она столкнулась с внедорожником «Сузуки». На тротуаре за машиной скорой лежит внедорожник со сработавшими подушками безопасности, сообщили порталу Е1 очевидцы. Также, по их словам, «Сузуки» на полном ходу вылетел на перекресток, игнорируя красный свет, и врезался в спешащую на вызов машину скорой помощи. Информацию агентство уточняет в ГАИ, пока комментариев нет. Срок ожидания процедуры ЭКО в Свердловской области сокращен с 1,5 лет до 1 месяца, сообщили в Департаменте информполитики региона. За последние годы число свердловчанок, состоящих на учете у медиков из-за бесплодия, сократилось вдвое – до 1160 человек. Сроки процедуры удалось сократить за счет увеличения квот, а также кабинетов бесплодного брака. Специалисты проводят полный комплекс диагностических исследований, подготовку к программе ЭКО в рамках ОМС. С начала года медики провели 1886 процедур ЭКО, отмечает «Комсомольская правда». Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений будет молиться о снижении ставки Центробанка и улучшении условий ипотеки. По его словам, главная молитва, которую Христос дал своим ученикам – «Отче наш», а в ней сказано «надо просить хлеб насущный», а это в том числе ставка Центробанка и финансовое благополучие страны, сообщает ОТВ. 11 сентября в Екатеринбург привезут мощи святого Спиридона Тримифутского. Митрополит Евгений будет совершать молебны ему с 11 по 13 сентября. Он добавил, что пока можно уповать только на чудо, чтобы ситуация поменялась. У святого Симеона просят в том числе помощи в материальных вопросах. Средняя стоимость букетов к 1 сентября в России составит 4 500 рублей, на 9% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в преддверии нового учебного года в компании «Платформа ОФД». С 20 по 27 августа медианный чек на букет достиг суммы 4300 рублей. Среди популярных цветов сильнее всего подорожали хризантемы на 15% до уровня 4200 рублей за букет. Розы прибавили в цене 13%, стоят в среднем 5700. Букеты с гладиолусами прибавили в цене 10% до средней отметки 2900 рублей за букет, пишет газета «Известия». Официальный доллар 85,60, евро 99,68.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На завтра, воскресенье.

0: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
1: Застройщик ОСЖК Клевер Парк. Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры, указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика клеверпарк.лайв. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Новости на Jam.FM.
1: Добрый вечер. Президент Путин поздравил российских педагогов с приближающимся Днем Знаний. Сегодня он провел мероприятие в преддверии 1 сентября и, в частности, по видеосвязи принял участие в открытии школ в нескольких регионах, сообщает пресс-служба Кремля. Президент отметил, что новые учебные заведения открыты, в том числе в Москве, Тамбовской области, Уфе и Черкесске. А в стране наблюдается рост престижа профессии учителя, пишет газета «Ру». Между тем, на совещании президент отметил, что в интернете много недостоверной информации, информационного мусора и призвал учителей помогать ученикам ориентироваться в информационном потоке, пишет РБК. Число пострадавших в результате ночной воздушной атаки на Ростовскую область увеличилось до 11 человек, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в мессенджере «Макс». В Аксайском районе пострадали еще 3 человека, двое направлены на амбулаторное лечение. В больницах Ростова-на-Дону и Аксайского района находится 9 человек. В свою очередь, мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил, что все возгорания, возникшие после атаки дронов, ликвидированы. Повреждения получили 2 многоквартирных дома. Фрагменты дронов также выявили на складах. Кроме того, из-за атак в Ростовской области произошло возгорание в лесополосе. В Екатеринбурге правоохранители ищут неизвестного, который напал на садоводов в СНТ «Огонек» в пятницу вечером. Около 11 ночи 28 августа неизвестный забрался на участок к супругам. Когда хозяин вышел на крыльцо и столкнулся с ним, напал с электрошокером. Жена помогла мужу отбиться. Нападавший, убегая в сторону леса, трижды стрелял, предположительно, из травматического пистолета. Приметы подозреваемого – пожилой, полный и седой мужчина, одет в черную куртку и черные штаны. При нападении он потерял очки, сообщили порталу Е1 в МВД. Напавшего ищут сотрудники угрозыска. В Екатеринбурге закроются гипермаркеты «Окей». Они прекратят работу в конце сентября. Потом на их месте появятся магазины другой крупной сети «Лента». Ранее этот ритейлер выкупил бизнес конкурента. В Екатеринбурге есть 3 гипермаркета «Окей» в ТРЦ «Радуга парк», а также на улицах Академика Шварца и Бабушкина. В них уже меняют расположение отделов и выкладку товаров, отмечает Е1. Ради ребрендинга все 3 торговые точки в Екатеринбурге закроют примерно на 10 дней в конце сентября. Затем гипермаркеты откроются под новой вывеской. Сегодня православные верующие отмечают церковный праздник «Спас нерукотворный». По преданию, Христос умылся и вытер лицо тканью, на которой отпечатался его лик. Спас, обладающий чудодейственным свойством, пишет «Новый день». В народной традиции праздник называется «Ореховый» или «Хлебный спас» и связан со сбором урожая. К этому времени начиналась уборка хлебов с полей, в лесах собирали лесной орех. По народным приметам, погода в этот день предсказывала будущую осень. Если день солнечный, осень будет сухой и долгой, дождливый день обещает сырую осень и снежную зиму. Официальный доллар 85.60, евро 99.68.
0: Прогноз погоды на Jam.FM.
2: На завтра, в воскресенье, 30 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали облачную погоду, возможен дождь, ветер северо-запада от 2 до 7 метров в секунду, предстоящей ночью до плюс 6, завтра днем 9-12, выше нуля.
3: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. 6 тысяч бюджетных мест остались незанятыми в российских вузах после завершения основного этапа зачисления, пишет «Коммерсант». Самый большой дефицит абитуриентов на педагогических специальностях, на которые объявляли дополнительный набор, и в основном в региональных университетах. Минобрнауки подчеркнули, что дополнительный набор является стандартной процедурой и не влечет за собой санкции. Эксперты считают, что показатель 1,3% незаполненных мест в вузах от общего числа не критичный. В Екатеринбурге к началу нового учебного года завершены основные работы на школьных маршрутах «Дом, школа, дом». Во всех районах специалисты обследовали и отремонтировали тротуары и проезды, пешеходные переходы, дорожные знаки, светофоры и ограждения. Мэр Алексей Орлов провел рабочее совещание с руководителями районов и профильных департаментов и поручил полностью завершить все работы по обеспечению безопасности школ, детсадов и учреждений дополнительного образования до 1 сентября. В новом учебном году школы Екатеринбурга примут 207 тысяч детей, садики 75 тысяч. Будут работать 17 учреждений доп. Образования, отмечает областная газета. Между тем, в День знаний в Свердловской области ожидается погода без существенных осадков. Как рассказали в Уралгидромете, во вторник, 1 сентября, ожидается кратковременное воздействие гребня повышенного атмосферного давления. Небольшой дождь вероятен лишь кое-где на западе области во второй половине дня. Температура воздуха утром составит от 4 до 7 градусов тепла, в середине дня от 9 до 13. Уже со 2 сентября холода начнут уходить из региона, приблизится теплый атмосферный фронт с европейской территории России. В сентябре Екатеринбург примет 10 тысяч участников международного молодежного фестиваля, которые прошли итоговый сбор. Всего организаторы рассмотрели 113 тысяч заявок. Половину участников составят россияне, еще 5 тысяч человек приедут из-за рубежа, из 191 страны. В делегации будет также 1 тысяча подростков от 14 до 17 лет. Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Одной из площадок станет кампус УРФУ в Новокольцовском. Часть городской программы состоится на Плотинке и в парке Маяковского, сообщает АИФ «Урал». Селин Дион впервые за 2 года появилась на публике во Франции. Об этом сообщает Daily Mail, публикует фотографии певицы, на которых фанаты встретили ее возле отеля в Париже. Там у нее пройдет серия концертов осенью. Изначально планировалось провести 10 выступлений в сентябре и октябре во французской столице. Но спрос высокий, и она добавила еще 16. 3 года назад Селин Дион отменила мировой тур из-за редкого аутоиммунного заболевания, которое проявляется спазмами мышц, напоминает газета «Ру». Сейчас певица активно готовится к концерту. Свой камбэк называет лучшим подарком в жизни. Официальный доллар 85.60, евро 99.68.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На завтра воскресенье, 30 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачную погоду, возможен дождь, ветер северо-запада от 2 до 7 метров в секунду, ночью до плюс 6, завтра днем 9-12, выше нуля. Также завтра в Первоуральске, Плюском, Туринское, Сбестие, переменная, возможен дождь до плюс 12.
3: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: буду меняться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: На завтра, воскресенье, 30 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали облачную погоду, возможен дождь, ветер северо-запада от 2 до 7 метров в секунду, предстоящей ночью до плюс 6, завтра днем 9-12, выше нуля. Также завтра в Риже, Краснодаринский, Ревде тоже переменная, возможен дождь до плюс 12.

0: Прогноз погоды на JAM-FM.
1: На завтра, воскресенье, 30 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали облачную погоду, возможен дождь, ветер северо-запада от 2 до 7 метров в секунду, предстоящей ночью до плюс 6, завтра днем 9-12, выше нуля.
2: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.